матрос, с изборовью свое, что ты джал скупо. Ой, да, что на прозу лупа, не твой. Не твой. Око тебе шуте ствари, твой кревет и стол тенену гладаю. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena.

0: плакан. Дай мне сток фанка.
1: Na Eskrivini se sluša Radio Maestrala.